Реклама. Жарнама. 28 июня. Жаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Жаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главные события этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб. Амирчик. Бегиш. Мирбек Атабеков. Акха. Джаман Т. Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Сегодня 25 июня, четверг, друзья, на часах 7:23 уже. И прямо сейчас готова со Скотом поделиться с самыми такими грандиозными событиями, да, сегодняшнего дня.
1: Эми жай күнү сөздөрдө суусундуктарга көрүп маани бересиң го. Бүгүн сонун күн, лимонаттын күнү экен бүгүн.
0: Ой, классно.
1: Билбейм, лимонад кийин деле канча ичтик, бирок кийинки окуялар эске келбейт. Мага лимонад дегенде бала чактагы окуялар эсиме келе берет да.
0: Дюшеспе.
1: Билбейм, эмнегедир ушундай.
0: Лимонадтын кыргызчасы барбы?
1: Лимонад эле го.
0: Лимонад эле.
1: Лимонад эмне деш мүмкүн дагы? Билбей, биздин бир дос балабыз бар болчу, баягы болот го, кээ бир адамдар жашоодо бир нерсени мындай турмен сайтып алып эле жүрө берет го, ошо мененчи лимонадты лимонад дечү да.
0: Интересное название.
1: Аны канча жолу оңдодук, мындай мындай десек күлүп коюп эле анан кайра өзүнүн сөзүндө лимонад болуп кете берчү да.
0: Мен бир таанышымдай болуп мочалканы началка дейт.
1: Ошо ошондой да. Ошон үчүн лимонад сүйүүчүлөр бүгүн майрам нурматына дагы муз татып туруп көбүрөөк ичип койсоңор болчу да экен.
0: Ой, я захотела мохито прямо сейчас. Здорово. Отмечаем сегодня день лимонада. Также именно 25 июня 1998 года компания Microsoft официально представила миру операционную систему Windows 98.
1: Азыр канча Windows? Азыркылар?
0: Ну, если он появился в 1998 году, называется Windows 98, то, скорее всего, сейчас Windows 26. Это чисто по моей логике. Я не знаю, какой.
1: Гейн 5, 6, 7 болып кетти го.
0: Я не знаю, честно.
1: Мен бир ноутбугумда ушундай чыгып калат пайбы, Windows-ты алмаштыруу депчи. Анан жөнөтүп басып жатпайм ба. Басып ийсем ал көрсө деген жаңы версиясы экен да, ал менин ноутбугума туура келбей экен. Анагы жерде тамгалардын жарымы өчүп, ресе болуп, иши кылып...
0: Починили потом?
1: Анан кийин программисттер оңдоп берген да. Көрсө жанагы Windows дегенди деле түшүнгөн киши түшүнөт экен го.
0: Да, кстати, нужно разбираться обязательно. Для многих, да, это была настоящая такая технологическая революция. Интернет становился ближе к нам, а компьютеры доступнее и удобнее. Так что любители Windows, имейте в виду.
1: Дагы бир сонун майрам, бүгүн жылмаюу күнү болгондо дагы көчөдө тааныбаган адамдарга жылмайыш керек экен жана ушуну эстетип атасыңбы?
0: Ой, мне нравится вот такая традиция, честно.
1: Потому что бизде башкача кабыл алынат, же азыр көрүнүп калды элдер бир аз.
0: Ты посмотришь на каждого второго, да, он такой хмурый ходит, несмотря на погоду, будь то лето, будь то зима, будь то дождик. Хмурый ходит такой весь, не знаю, о чем он думает. Но я думаю, что нужно быть чуть-чуть помягче. И если ты лишний раз улыбнешься кому-нибудь, мне кажется, это вреда никому не причинит.
1: Ооба. Достор, жылмаясыз, болгондо дагы мындай тааныбаган адамдарга көчөдөн бир-эки кишиге жылмайып, анан алардын реакциясы жөнүндө айтып көрүңүзчү бизге.
0: Но за границей, смотри, допустим, в Штатах, да, это совершенно нормальное дело.
1: Ооба, ал туура эле бизде. Анан бизде эле кээде бул эмне болгон деп кетип атышпайбы?
0: Да. Обязательно, обязательно сегодня смело можем улыбаться любому незнакомому человеку. А еще сегодня отмечается День работников статистики. Вот-вот, такие, оказывается, и праздники не существуют. Это профессиональный праздник людей, да, вот, которые превращают цифры в полезную информацию, я думаю. Помогают анализировать настоящие, друзья, и строить планы на будущее. Так что всех тех, кто крутится вот в этой сфере, поздравляем.
1: Окуу жайда окуп жүргөндө атайын ушундай сабак керет го статистика дегенчи. Ага чейин түшүнбөйсүң ал эмне экен депчи. Анан келсең баягы эле математиканын бир түрү болот го.
0: А, ну да.
1: Математика сыяктуу деле өтө бербептир да ушул сабактычы.
0: Тогда можем всех математиков поздравить, да?
1: Эми сан жагынан келгенде аларга эч ким тең келбейт го. Дал ушул Кыргызстандын аймагында дагы статистика тармагында иштеген мекендештер, майрам кут болсун. Мына ушундай байрамдар.
0: Да, все верно. Ну а мы продолжаем. Впереди, как всегда, для вас подготовили самые актуальные новости.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улицам Молдобаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкции закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке – от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии Бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием ВОЗа Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы – автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление ВОЗа пройдет в 5 туров. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки, днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
0: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
5: Реклама на Авторадио. 0770.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Ахалай Махлайсов дегендей эле болду бул жагы.
2: Кыргызча ошондой болуп калабы биздин оюнубузда.
1: А достор, ырларды которо турган убакыт келди. 8:24 мүнөт. Мыкты котормочуларга белегибиз бар. Белек туралы азыр Диана өзү айтып берет.
2: Да, мы подготовили для вас наш любимый сертификат от AsylMed. AsylMed – это центр красоты и оздоровления для женщин. У них есть фитобочка, которая помогает похудеть и расслабить организм. Также вы можете пройти кавитацию, скорректировать фигуру, да, и еще и получить массаж лица натуральным способом. Омолаживает и освежает кожу. Они находятся по адресу Шакирова, 35А. Можете сходить, расслабиться, отдохнуть как следует. Или же, если хотите попасть туда именно бесплатно, получить у нас сертификат, то обязательно присоединяйтесь к нашей игре «Кручу-верчу, перевести хочу». Сохраняйте наш WhatsApp-номер 0709-118-118.
1: Бүгүнкү тапшырма кайрадан Филипп Киркоров абалыбыздын репертуарына болот экен. Мен Филипп Ава дейм. Сен ата деп каласың да ошондой. Сага төлөдөй.
2: Филип Мырза десем болобу?
1: Жок, атайле дей берчи. Амакул Мырза десең Мырза.
2: Аты болуп калды э бирок.
1: Ошондой болуп калды. Мойнуңар калсыңар ушинтигиндей. А достор, ырдан үзүндү угузабыз. Ошол үзүндүн эле кыпкыргызчалап коюш керек. Которуу кандай болуш керек? Кызыктуу болуш керек, түшүнүктүү болуш керек. Анан мындай
2: чат GPT-сиз болуш керек, э?
1: Кыска нуска болуш керек да. Коюу берейин тапшырманы.
2: Да, слушаем внимательно.
1: Угармандар угабыз. Кадап.

0: Люблю я эту песню.
1: Карачей, мырзалар, айымдар үчүнчө керек болсочу, плащ болуп кеткенбиз го.
0: Плащ элеби?
1: Гүрмө де, плащ деген ошондой.
0: Менден сурап коет да.
1: Достор, плащ дегенди гүрмө деп которосуздар ошондон мен котормасын айтып бердим.
0: Гүрмө болуп калган, биринчи жолу атам ошо гүрмө деп
1: кеткен. Гүрмө. Карачей, силерди суу болуп калбасын деп, мырзалар, айымдар үчүн жаан жаап атканда үстүнө жамына турган гүрмө болот экенбиз го.
0: Я тебе скажу, как настоящая девушка 21 века, это базовый минимум.
1: Ошондой калды. Эх, билбейм огурмандар, э, ар жагын ушул базовый минимумду колдонуңуздар дагы, калган саптарын которуп бизге узата калыңыздар.
0: Полетели сквозь окнам, занавешенные дождем, чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Вот такую вот прекрасную песню, точнее отрывок, да, песни вам необходимо перевести на кыргызский язык. За самый интересный, необычный и самое главное, понятный, да, перевод мы, конечно, подарим сертификат в спа-центр Асылмет.
1: Жоопторду WhatsApp номер аркылуу кабыл алабыз. Номерибиз болсо 0709 118 118.
2: Кручу, верчу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улице Молдабаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкции закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии Бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием ВОЗа Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы: автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление в ВУЗы пройдет в 5 туров. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 22 тына. И казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүрмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
2: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекит кенчи.
3: Сметана и зелень — божественно!
4: Это пицца!
3: О, грибы в сливочном соусе — нежно!

0: Подбирай свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: 38 саат 38 мүнөт. Достор, биз болсо буга чейинки котормонун жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүбүзгө белек берели деп атабыз. Бир нече которолор келди. Баарыңыздарга рахмат. Бирок коштордун арасынан биз өзгөчө мындай ыр түрүндөгүсүн тандап алдык. Окуп бере берейинби дароо эле?
1: Угалчы гана.
0: Терезеден учуп чыгабыз. Эшикте жамгыр жааса дагы үшүп калбасын сени деп чечип берем күрмөмдү мен.
1: Ой, прикольно. Ну вот, как раз таки ты помог, да, с переводом слова плащ.
0: Ооба, негедир ошол оюма келди да, дароо. Анан баш элдин бардыгы негизи бүгүн котормочулардын бардыгы ошол күрмө деп которгон экен. Демек, менден башкалар деле билет экен, баары эле билет экен ал күрмө экен.
1: Мен билчү эмесмин.
0: Сен билбейт экенсиң, калгандарыбыз билет экенбиз да. Анда дал ушул угарманыбызга кол чаба берелиби?
1: Да. Поздравляем. Абонентский номер заканчивается на 9.02. В скором времени именно ты отправишься для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, да, в спа-центр Асселмед. А те, которые не выиграли, вы не расстраивайтесь, потому что прямо сейчас будет очередная игра.
0: Негизи көздүң куттуктаганыбыздан дагы угармандар бири-бирин куттуктаганы жагаттан багачы. Бир угарманыбыз жазып тур, куттуктайбыз деп тур, кол чабуулары тартылып коюп тур.
1: Здорово.
0: Жеңүүчүбүздүн урматына дагы бир кол чабуу болду окшойт. А биз болсо сапарыбызды алдыңгы кезде уланталы.
1: Нейрофакты. Да-да, прямо сейчас мы для вас подготовили очередную игру. Как вы уже сами догадались, игра у нас называется «Нейрофакты». А подарочки у нас очень даже нужные. Нужны, мне кажется, для тех, кто хочет окунуться в детство, в прошлое, в молодость, да? Потому что в скором времени мы с вами отправимся на дискотеку 90-х.
0: О-о-о!
1: Фестиваль Дарифест, друзья. В этот вечер прозвучат те самые хиты, которые знает каждый. Алексей Потехин, Алиса Мон, Хай-Фай, группа На-На. Живой звук, любимые исполнители, любимые песни и атмосфера настоящей дискотеки 90-х, друзья. Не пропустите главное музыкальное событие этого лета. Можете выбрать VIP-зону, да, кстати, места ограничены. Билеты остаются с каждым днем все меньше и меньше. Предлагаю всем быстрее приобрести. Пройдет дискотека 28 июня на Надеждштаг-арене. Будет весело, интересно и по-настоящему, вот знаете, мне кажется, красочно будет. А если вы хотите туда попасть бесплатно, то можете поучаствовать в нашей игре.
0: Жана жеңүүчү боло турган болсоңуз, дал ушул сонун иштер ага 2 кишилик чакыруу барабыз. Даяр. Шарттар жооп жөнөкөй 2 факт айтабыз. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин эле бизге WhatsApp-ка жөнөтүп коюшуңуз керек. Баштай берели анда?
1: Да. Слушаем внимательно.
2: Факт номер один.
1: Отправимся мы с вами в прошлое. И факт первый звучит так. Патефон – это переносной механический проигрыватель.
2: Факт номер два.
1: Пейджер – это... где? А, мечта практически каждого ребенка. Легендарная карманная игра.
0: Мен таптым дезең, э?
1: Сен таптың ба?
0: А достор, 0719-118-118 WhatsApp номерине ушул эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы нейросеттин жардамы менен ойлонуп табылган маалымат экенин тактап бере калгыла, алдыда жыйынтык чыгарабыз.
1: Жөнөдүк алдыга, ооба.

0: Автомонитор.
1: Дал өзі достар, 8:44 минут. Автомониторды бір-біріміздің көшелеріндегі жағдайлар туралы мәлімет берелі. Құн қойып ұғауыз, маршруттарды алдын ала пландайыз. Сайтор көздеген жерімізге бара тұрған жағымызға кешікпестен жетіп алғанды қолға аламыз. Анда мысалы, азыр көшеде достар, бізге жеткен мәлімет бойынша Жібек жолы көшесінде Кулиев көшесінен тартып Жашгвардия бульварына чейінгі аралығы тығын болып отқан екен. Ошондай эле көрүнүш Чүй проспектисинде орын алган экен. Үмүтәлиев көчөсүнөн баштап Тоголок молдого чейинки аралыкта тыгын болуп атыптыр. А сиз Борборозунун кайсыл бөлүгүндөсүз, ал жактагы өзгөчө жолдордогу жагдай тууралуу бизге маалымат берип коюңуз, а биз өз кезегинде бүтүндөй угармандарга жеткизип коелу.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить... С Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть! Так, а где же я всех рассажу?
3: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
2: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
6: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Пульс Фитнес. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. 3 филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас 0550 49 59 59.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автотур.
1: Ошо деп достор, таңкы лайфтын 3-чү сааты дагы башталып калды. Барган сайын, күн өткөн сайын биз дал ушул автотурдун финалына жакындап баратабыз. Финалга 1 күн калыптыр, элестеткиле.
2: Да, друзья, всем еще раз доброе утро. 2 часа позади, а заряд бодрости только набирает обороты, да? Для вас, как всегда, мы подготовили подарочки, интересные рубрики, много лучших летних хитов, друзья. А также будут обязательно актуальные новости, прогноз погоды и еще и автомонитор от Аската.
1: Ова, а жолдогу жагдайлар туралы сизден дагы суроо берип күтөлү жоопторду, балким сиздин маалымат менен биз эфирден бөлүшүп калышыбыз толук мүмкүн, э?
2: Бирибизге жардам берели, ошентип.
1: Албетте.
2: Если вы готовы открыть для себя мир через образование, то ИМС Академия вам обязательно поможет. Академия помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии. Компания сопровождает студентов на всех этапах. Это от выбора специальности до подготовки документов и организации обучения за рубежом, друзья. Откройте новые возможности вместе с ИМС Академией. А именно вот эта Академия дарит целых 3 сертификата скидочных, да, для того, чтобы у наших слушателей была возможность обучиться в Китае.
1: А, 9:07 минут, дейрлик 50 минуттой биз алдыда силерден сөздөрдү кабыл алаткенбиз. Ал сөздөр болсо биз берген тамгалардан куралыш керек, достор. WhatsApp номер 0709-118-118. Сааттын соңунда кимдин сөзү көбүрөөк болсо, ошол бүгүнкү күндүн финалисти болот, лидери болот. Ал эми эртең жума күнү жалпы бир жума бою катышкан угармандардын арасынан упайларды эсептеп, дал ушул Диана айткан 1-чи, 2-чи, 3-чү орундагы сертификаттардын ээсин табабыз. А байгелер болсо $500 биринчи орунга, экинчиси $400, үчүнчүсү $300 сертификат. Бул Кытайда билим алуу үчүн арзандатуу сертификаттары.
2: Все верно. Записывайте наш WhatsApp номер 0709-118-118, ведь именно туда вам необходимо отправить как можно больше слов и буквы на сегодня, да? LAROM. Ларом.
1: Мына ушул 5 тамганы колдоносуз дагы. 1 тамганы 2-ден колдонсоңуз болот. Кери кези келсе 3-тен дагы колдонсоңуз болот. Ишкылып, колдон келишинче көбүрөөк сөз жазганга аракет кылыңыз. Тамгалар L A R O M.
2: Да, все верно, друзья.
1: Дианадан бир сөз, кана ушул тамгалардан, Диана.
2: Ошентип эле баштайсыңбы? Ойлонгонго жетишпей калдым го.
1: Мен мисалы үчүн бул жерден 3 сөз таптым. Ал, алар, мал.
2: Бәрекелі соң сөздер. Мен болса рама деген сөзді таптым.
1: На. Ойлоо экен ардакуу урмандар.
2: Да, вот такая вот подсказка будет от нас со скатом, друзья. Пишите, отправляйте свои варианты, итоги подведем в конце этого часа. Всем удачи!

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улицам Молдабаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкции закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии Бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием ВУЗа Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы. Автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление ВУЗа пройдет в 5 туров. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Нурмат Садыровко рахматыбызды айталы, келем сага деп аталды. Сонун эрдесе бизге келип аткан билдирүүлөрдүн кезектегилери менен тааныштырып коёлу. Эми толук окуп алсак дагы сөздөрдү жалпы жолунан сурадым. Бир угарманыбыз шашканбы, билбейм. Алты эле сөз жөнөтүп коюптур.
1: Ой, это маловато, нужно побольше.
0: Ещё орусча, ещё орусча, кинай азамат.
1: Друзья, EMS Академия – это ваш надежный проводник в мир международного образования. Компания помогает поступать в учебные заведения Европы, Азии, США, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. Особая возможность – обучение в Китае, изучение иностранных языков и поступление в университеты мирового уровня. EMS Академия – это новые возможности, новые страны и успешное будущее. А вот такую вот прекрасную возможность – предоставляют, также предоставляют еще и сертификаты, скидочные сертификаты. Не один, а целых три сертификата мы для вас подготовили. Есть возможность обучиться в Китае, получить образование. Да, первое место это $500, второе 400 и третье место $300. До этого мы с Аскатом назвали уже сегодняшние буквы. Еще раз повторю, L-A-R-O-M. Вот при помощи этих букв вам необходимо составить как можно больше слов. Чем больше слов вы составляете, отправляете к нам на WhatsApp номер 0709-118-118, тем ближе становитесь к этим скидочным сертификатам.
0: А бүгүнкү күндүн лидери болгонго дагы сиздерде 20 мүнөттүк убакыт бар экен достор. Кандай ийгиликтерди каалайлы дагы. Биз сапарыбызды көздөп анталы, сааттын соңунда жыйынтык чыгарабыз.
1: Сөзсүз түрдө.

0: Автомонитор.
1: Тогуз саат 43 мүнөт, достор. Бизге жеткен жолдогу жагдайлар тууралуу маалыматтар менен тааныштыралы. Азыркы учурда шлагбаумдун аймагы, бул Фучка көчөсү менен Денисовдун проспектинин кесилиш аймагында тыгын болуп аткан экен, достор. Ушул жактан айланып өткөнгө аракет кылыңыз же маршрутуңузду пландап эртерээк мына ушул тыгынга дагы убакыт бөлгөндү унутпаңыз. Андан сырткары дагы бир керектүү маанилүү маалымат, өлкөбүздүн жол башкармалыгы айдоочуларды ылдамдыкты сактоого чакырат. Шаардын ичинде ал эми жөө жүргүнчүлөрдү жолду кесип өтүүдө туура эреже жана ошондой эле керектүү зебралардан өтүүнү сунуштайт экен. Мунун баардыгы эмнеге? Жолдогу коопсуздукту сактоо үчүн. Баардыгыбыз жол эрежелерин сактайлы, көздөгөн жерибизге аман эсен жетип алалы.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки, днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт». Надежный аккумулятор. Уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Часа вы с нами провели как можно весело, плодотворно и, самое главное, познавательно. Вернемся уже завтра с таким же настроем. А сегодня мы вам хотим пожелать отличного четверга. Всем пока!

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улице Молдабаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкции закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водители и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии Бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием ВУЗа Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы: автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление в ВУЗы пройдет в 5 туров. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco — мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco — өзгөчө архитектура.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит — бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше — суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Деятельность лицензирована. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки, днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио.
16: 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улице Молдабаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкции закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водители и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии Бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием ВОЗа Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы: автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление ВУЗа пройдет в 5 туров. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки, днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улице Молдабаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкцию закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии Бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием ВОЗа Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы: автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление в ВУЗы пройдет в 5 туров. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт — ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткейчи.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet — бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Сметана и зелень — божественно!
7: Это ты!
6: О, грибы в сливочном соусе — нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки, днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джалмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джалмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке с 26 июня временно ограничат движение по улицам Молдабаса и Маналиева. Об этом сообщили в муниципалитете. На первом этапе реконструкции закроют участок от улицы Байтика-Баатыра до улицы Жукеева-Пудовкина. Позже ограничения ведут и на втором участке — от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 апреля. В муниципалитете пояснили, что ограничения связаны с реконструкцией и работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения. В Бишкеке планируют установить терминалы на остановках для покупки билетов на муниципальный транспорт. Об этом сообщили на заседании профильной комиссии бишкекского горкинеша. Инициатива направлена на переход к безналичной оплате проезда. При этом предлагается сохранить возможность покупки билета за наличные через автоматы на остановках или в общественных местах. Также в мэрии уточнили, что оплатить проезд можно будет и через контролеров. Сейчас набирают около 100 сотрудников, которые будут работать в автобусах и на остановках. Прием вуза Кыргызстана начнется 13 июля. Об этом сообщила начальник управления высшего, среднего и послевузовского профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Айнура Исраилова. По ее словам, откроются две онлайн-платформы: автоматизированная информационная система «Абитуриент онлайн» для приема местных абитуриентов и центры приема иностранных студентов для приема абитуриентов-иностранцев. Отбор и зачисление вуза пройдет в 5 туров. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Жайкыман айыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Yves Rocher Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Yves Rocher. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 25 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно, и днем потеплеет до 32 градусов. В Исыкульской области осадки, днем плюс 20, в Нарыне местами дожди, и днем потеплеет до 24 градусов. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
10: Так, а где же я всех рассажу?
11: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
10: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
12: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
13: Деятельность лицензирована.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
15: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина Ли. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков, а в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку кеңеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Тур же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg». Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков. А в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Деятельность лицензирована.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
10: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков, а в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку кеңеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Иврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашев KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Бюджет

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
6: Так, а где же я всех рассажу?
7: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель!
6: В честь чемпионата мира по футболу скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы во всех магазинах Евромебель!
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
1: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.
2: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшинали, вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков, а в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку кеңеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Высокульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118. Let's get down, let's

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков, а в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку кеңеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. Три филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550 49 59 59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков, а в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень, божественно!
3: Это пирог.
2: О, грибы в сливочном соусе, нежно!

0: скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин Уан» от строительной компании «Левел». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин Уан» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
9: Так, а где же я всех рассажу?
10: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель!
9: В честь чемпионата мира по футболу скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы во всех магазинах Евромебель!
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков. А в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку кеңеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчменен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Внимание! Самое выгодное предложение этого сезона в Pulse Fitness. 10 месяцев фитнеса всего от 2050 сомов в месяц. Выгода до 66%. Три филиала по одной карте, большая кардиозона и полный парк тренажеров для всех групп мышц. Акционные карты заканчиваются. Чем дольше ждешь, тем больше платишь. Не откладывай свое здоровье на потом. Звони прямо сейчас. 0550-49-59-59.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Лива, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков. А в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Ben dostların altında çok periden korpagondi yürendim dostlardı taktım cana özüme bolgon işenimim arttı.
3: Alim School bul güçtüü bilim berüü. 21-nji ýylymdan gönümdörün önüktürüü jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep, kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-den 5-nji klaslarga çeyin kabul aluu ulanuwda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýulga çeyin ulanat.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Жаркое лето. В магазинах «Ивраше» Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках «Ивраше» в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм «Ивраше KG» и по телефону 0550-770-401.
9: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. «Ванама Культ Шоу 2026».
10: 1 июля в Джаштык-арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Панама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.
0: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Высокульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
5: Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.

яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Ли. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане сняли возрастное ограничение в 35 лет для участия в программе «Депозит врача». Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Усмонов. По его словам, решение принято, чтобы в программу могли включиться и более опытные специалисты, которые готовы работать в регионах. Сейчас в программе участвуют около 500 специалистов, а выплаты им составляют 66 тысяч сомов в квартал. С 31 июля планируется открыть еще 500 новых депозитов для медиков, а в перспективе число участников планируется увеличить до 2500 врачей. Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил поправки, предусматривающие перенос выборов президента и депутатов парламента с воскресенья на среду. Согласно документу, день голосования будет объявляться выходным, а за работниками сохранится средняя заработная плата. Автор инициативы считает, что перенос выборов поможет повысить явку избирателей. Кроме того, Кабмину предлагается разработать дополнительные меры поощрения участия граждан в голосовании, в том числе проведение лотерей и других стимулирующих мероприятий. Количество валидаторов в автобусах Бишкека планируют увеличить. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, подготовлено техническое задание, которому второй валидатор установят возле задней двери. Сейчас он есть только у передней двери, что приводит к заторам и создает неудобства пассажирам. После полного перехода на безналичную оплату и установки второго валидатора, вход и выход из автобуса будет доступен из любой двери. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бұл жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
10: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
2: Жаркое лето. В магазинах Ivrochet Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrochet в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrochet KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
6: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
7: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30. Вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.